0: Hvor? Нанок FM Билерисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсорук. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллоқ уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсорук. Мит ииди аторлу. Акидиит. Имминут ассидиит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоқ уннуарлу укиор наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе фитнес фишаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима киоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса по
1: Ilumut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kron Hanget, Tu, Pisigani, Houston, Ta, Ekeron Natapo.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.
5: Shake Bobby, man.

0: Нанок FM Билерисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит инунаритсивитсуруп суниусарит. I know саккортууса кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит суккуллууниит суниусарит уллоқуннуарлу аппиариарлу Membify. Membify app download so иммерсоруп мити итиаторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат иллит суниусартарфи суккуллууниит уллоқ уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Силе финнерфи саккииса
3: иккеротиссақанниглаагу
2: сунамаалана лима иссуа
3: аатаана лима киоски танама оннуанаарлуа тассиуссисарпо
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kone Hang, Du, Pisigani, Hussein, Ta, Ekeron Natapo.
4: Ah, Tailo.
3: Ah, Uasusi, Demutaki.
2: Ah, my cup noodles.
3: Idamutaki.
5: Lima Kiosk, Yasit, Casutolio, Casutolio.
1: Nenok media mit pem gimmick internet tarik minutielunguillu ingerlanerani atulerluu pem gimmick internet tarnia ani kapilerartaiaringilak ikitsinnaalu akerarnani maanikkorpiaq pisiguit qaammatitsiullit marlut akerassangilak inniminniigit 2311 mutsianerlutit imaluuniit nenok media nakhat kiyallikkut
0: nenok fm